0: В эфире радиоканал «Грюневелле. Зеленая волна».
1: Радио «Грюневелле» – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 19 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу
1: radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио «Грюневелле» – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио «Грюневелле» – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио «Грюневелле».

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1093 выпуск программы «Радио Грюневеля». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 22 августа, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 23 августа 2026 года. Сегодня мы обходимся без новостей, и наша программа почти полностью повторяет прошедшую. Вначале Германия из первых рук, я вам кое о чем расскажу, а далее вторая часть повествования на радио «Спутник» о Денисе Васильевиче Давыдове. Приятного вам часа! Так, liebe Zuhörer, am Mikrofon ist Gennady Kolmogorov. In heutiger Sendung wir sprechen über Denis Davydov, Held von russisch-napoleonischer Krieg. Viel Spaß beim Zuhören! Друзья мои, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни множества людей, от мала до велика, как говорится, и каждый там пропагандирует свое. И вот как реакцию на одни из тем в социальных сетях, она не единственная, много раз я находил сравнение жизни России, Германии, ну, допустим, других стран и России с разных точек зрения. Я же хотел заняться не сравнением, а просто рассказать, как тут в Германии, под общим названием «Германия из первых рук».

0: А раньше стояли в автобусах, в трамваях такие цветастые, красивые автоматы, что человек мог прийти туда, сунуть свои еврики и получить билетики. Вот сейчас такого нету. Но компостеры сохранились. То есть билетики можно купить в центре города, там на каких-то конечных остановках, в ларьке, предположим, если два раза надо проехать. Дорого стоит. Больше 2 евро. 2,80, по-моему. И постоянно цена растет за одну поездку. А поездка здесь меряется временем. То есть надо ехать в одну сторону, а не обратно, и в течение часа. То есть вы можете час ехать в автобусе за эти 2,80. Но в городе нет таких маршрутов, которые длиной час. Город, хоть и столица Тюрингии, этот Эрфурт, но у нас город небольшой. Я думаю, во Франкфурте тоже нету часовых поездок. Ну и такая же зональная структура. То есть, если выезжаешь за предел города, там опять другая цена. Цены кусаются. Но опять же, можно купить проездной. На месяц он стоит для социальщиков, людей, кто получает социал, он стоит 49 или 52, ну, что-то вот такая вот сумма. Ну, месяц весь можешь кататься хоть каждый день вот с этим проездным билетом нормально. Можно купить проездное на полгода, можно купить на год. Они с фотографией, серьезно все. И это, конечно, еще подешевле. Вот, что еще вам рассказать про транспорт? Ну, самые простые вещи, что остановки все с крышами, все стеклянные, внутри остановок освещение, чтобы можно было прочитать какие-то документы там вывешены за стеклышком, и расписание автобусов, трамваев тоже висит на каждой остановке, план города висит на каждой остановке. Никто не разбивает эти стеклянные остановки, никто не измазывает их краской там. Единственное, что курят, хотя для курильщиков есть отдельные пепельницы на тех же остановках, и не внутри остановки, а сбоку. Но бычки бросают, растаптывается все это ногами, чистят остановки эти не так, чтобы часто. То есть заметно, что грязноватенько бывает на остановках. А в общем и целом это совершенно культурное место. Зашел, от дождя спрятался, от ветра, посмотрел расписание, сел на лавочку. Лавочка железная, правда. В транспорте обязательно объявляют следующую остановку и куда идет этот трамвай или автобус. Не объявляют по-английски, только на немецком языке. То есть в этом смысле они такие вот немцы, так сказать, гордые за себя. Хотя не всегда. Вот к вокзалам, подъезд к вокзалу, вот к железнодорожному, там этот магнитофон пишет по-английски. Во всех автобусах, трамваях мониторы наверху висят. Все остановки автобусов, трамваев, скажем так, по требованию. Вот если едешь вдвоем, ну вот так получилось, что никого в трамвае нету, и вы едете. Он остановится, конечно, трамвай обязан, автобус не обязан, и двери не откроет. Надо нажать кнопочку, чтобы дверь открылась. А автобус может и не остановиться, потому что никто не предложил ему остановиться. А на мониторе видно, то есть вот едешь, на кнопку нажал, на мониторе внизу загорается строка красным именно с названием остановки, что все, он на этой остановке, она обычно следующая, остановится. Остановился, надо еще нажать кнопку, стоя у двери, чтобы он открыл эту дверь. То есть вот когда зимой, здесь зимы тоже бывает, и снег бывает, и бывает, так заносит трамвайные пути, какие-нибудь Лейпциг, там Дрезден, вот то, что ближе к Польше, что трамваи не ходят там по ночам, не могут пробиться через сугробы. Было, я встречал такое пару раз. Ну так вот, чтобы экономилось тепло в транспорте, откроется только та дверь, у которой вы стоите и нажали на кнопочку. Или кто-то снаружи подошел к двери и нажал на кнопочку. Она снаружи начинает светиться, эта кнопочка. Ну и остановка освещена. То есть не подходит черный автобус, значит, к черной остановке. Все это освещено, и можно разобраться, куда нажать, чтобы автобус открыл двери. Вот это что касается остановок по требованию. Ну и объявляют они все остановки. Безобразно, конечно, что не объявляют, ну и в России сейчас такая же точно хрень. Не объявляют, уступайте пожилым, уступайте женщинам с детьми, уступайте место беременным женщинам. Ничего такого не говорят. И народ здесь маловоспитанный чаще всего. То есть молодежь сидит, а дамы заходят средних и более лет, вынуждены стоять. Никто места им не уступит. Далее. В последних моделях автобусов и трамваев появились толстые сиденья. Вот когда я сюда приехал, мне было очень неприятно, что вот в советских ЛиАЗах этих, луноходах или скотовозах, как их звали, такие диваны, знаешь, подушка там 15 сантиметров толщиной, кожзам, все, садишься и мягонько сидишь, значит, не растрясет ни вас, ни бабулю какую-нибудь. Сюда приехали, тут тонкий слой там велюра, ткани какой-то, причем эта ткань летом особенно потными жопами пропитанная, значит, потом начинает вонять, заходишь в транспорт, вонище, летом особенно, конечно, это сильно угнетает, до сих пор, значит, они никак с этой темой не справятся, но стали делать сидушки толстые, уже вот не 15 сантиметров, но 2 пальца взрослого мужчины, то есть это вот сантиметра 3-4 уже подушка такая есть, хотя дороги хорошие, не трясет, но тем не менее вот подушки сделали. На этих манах, ну и на трамваях, значит, современных подушки тоже есть. То есть сидеть помягче, поприятнее. Скажу о ценах в поездах. Тоже довольно дорого. Вот я езжу до ближайшего города. Ближайший город знаменитый Ваймар или Веймар, как его называют. Можно купить билет сразу туда и обратно подешевле, 8 евро. А если просто в одну сторону едешь, 6. Ну и цена, конечно, постоянно растет. Поездов тоже сменилось много поколений. Раньше ходили дизеля. Кстати, Германия не спешит электрифицировать все свои дороги. Дизельные поезда длиной 100 метров, допустим, в каждом вагоне 2 двигателя по 400 кобыл. И он несется 160 спокойно. У него с двух сторон кабины водителей. Кстати, водительская кабина не закрывается на ключ, когда вот водитель там за рулем сидит. Она стеклянная дверь, как правило. Можно подойти и смотреть, как он рулит. Можно смотреть вперед через это стекло. Ну, обратит он на вас внимание, оглянется один раз. Видно приборы, видно показатели там, что он двигает, куда рулит. Вот я поэтому и знаю, какая скорость-то. На глаз-то железную дорогу трудно определять. На машине-то едешь, может быть, и можно определить, а на поезде-то трудно. И вот большие перегоны, ровная дорога, у него допущены вот эти дизеля, они ездят до сих пор, ну, скажем, им лет 30 точно такие здоровенные красные поезда, причем скорость большая, и они снабжены системой наклона, то есть, когда он въезжает в поворот, он кренится в ту сторону, куда поворот, и это очень прикольно, и кренится довольно сильно, по тех заданию до 8 градусов у них наклон. ВЦЕ, Интерсити, это которые белые, быстрые, они тоже идут, ну, средняя скорость, ну, у них прямо показывает внутри салона, как он быстро идет. Выигрыш весь в том, что они редко останавливаются. Вот когда я езжу таким поездом во Франкфурт на Майне к детям, у него 4 остановки по пути всего, 250 километров. Пусть он и не летит там 300 километров, никому это не надо, а той же скорости 160 хватает. Выпьешь пару стаканов, значит, кофе, и ты уже во Франкфурте. Так вот, этот поезд стоит еще дороже. То есть, если берешь билет заранее, скажем, 50 евро, а если тебе надо прям завтра, там 75, допустим. Вот такие цены. Ну, на ИЦЕ я, как правило, не езжу. Езжу на собаках. Это в 100 раз дешевле. Но не в 100 раз, конечно. Ну вот. А если у меня друг, который занимается консульскими делами и вынужден был ездить в Берлин, когда в Лейпциге консульство закрыли в 23-м году уже. Прекрасное консульство, хорошие мужики, консулы, генеральный консул, его бодигарды и прочие нормальные ребята, все это закрылось. Ну вот, так этот парень теперь ездит, ну как парень, мужчина, у него 4 детей. Размножаются.
1: И прежде чем мы окунемся опять в очередную августовскую песенку, еще чуть про магазины. Знаете, в начале жизни здесь столкнулся я с одной парой. У них прозвучало примерно так: в этот магазин мы больше не пойдем, потому что двери автоматически не открываются.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Я продолжаю неподготовленный, можно сказать, спонтанный рассказ о жизни в Германии. Германия из первых рук. Размножаются немцы вовсю. Ездит в Берлин. Ездил. Сейчас тоже это дело отпало. Больше все интернетная работа. Так вот, он купил на этот ИЦЕ годовой проездной. Ему поездка стоила в 20 евро в два конца. Можете представить? То есть на машине это от нас до Берлина 240 километров, по-моему. Ну, плюс-минус, конечно. И вот все, ИЦЕ... Одна остановка по пути, есть такой город Халле, где Ломоносов учился. Год или полтора ли он там побыл. Халле на реке Заале. Все названия-то такие славянские. Ну да ладно, это отдельный разговор. Вот одна остановка. Эрфурт, Заале и Берлин. Халле-Заале. Халле на реке Заале и Берлин. Все, он говорит, документы полистаю, там поправлю что-то какие-то, и уже я в Берлине за 2 часа 10 минут, по-моему. Красота! Вот, это дорога специально построенная для скоростных, вот что сейчас Россия строит между Москвой и Петербургом. Но основная масса этих вот ИЦЕ, Интерсити-экспрессов, они ходят по простым дорогам, построенным еще... при царе Горохе для паровозного движения. Они ходят днем и ночью, так сказать. Ночью реже. Это только очень дальние, допустим, какой-нибудь Цюрих едет через Франкфурт, там, допустим, через Эрфурт на Берлин. У него длинное движение, там, часов 6-7. Он может стартовать из Цюриха вечером в Берлин утром. А так, как правило, ночного расписания нет. Но... железная дорога настолько развита в Германии, вот я вам скажу, вот в Эрфурте 200-тысячный город, узловая станция, столица, значит, земли Тюрингия, в ней больше 200 поездов ежедневно, прибытие и отправление, ну, включая пригородное, конечно. Вот такое вот движение. Мы можем себе представить какой-нибудь Тамбов или Челябинск-миллионник или мой курган, где я прожил, там 3 поезда, 4 в день идут, и все. И хоть ты тресни, никто никуда не едет, никто никуда не ездит. Но при советах, конечно, было по-другому. Сновали более часто поезда. А теперь Чистоган рулит. И причем Чистоган такого полубандитского уровня. Ну ладно, не буду я в эту стезю окунаться. Про транспорт спрашивайте. Я вам наговорю еще чего-нибудь. Ну, например, вот опять же пришло в голову. Утренние рейсы первые, например, которые вот автобусные, внутригородские, которые в 4 часа, в 5 часов утра идут, по выходным особенно, запускают не двойные автобусы-гармошки, в которые 100 человек спокойно входит, а небольшие такие бусики. Вот слово «бусификация» пришло в Россию, а слово «бусик», оно в нашей жизни уже много-много лет. И, кстати, вот у моего сына уехал приятель в Германию и написал ему отсюда письмо. Это еще было в 90-е годы. И написал, что они купили в семью бусик. Но бусик-то он написал по-немецки, и букву «С» написал не как доллар, а как «С». И мы читаем, что за висик он купил. Висик, висик. Ну, потому что «Б» немецкая, как русская, «В» на письме пишется, «У», как наша «И», а дальше «Сик» написано, «С-И-К», «Висик, висик». Пока, наконец-то, там во второй переписке или еще что-то не стало понятно, что это все-таки «бусик». Ну, вот семья большая уехала. Из Казахстана вообще все немцы уехали, за мелким исключением, за малым. Ну, и из России уехали. Все немцы, то есть Россия не смогла ничего сделать, чтобы остался этот народ. А Германия спокойно всех приняла. Поэтому я еще раз утверждаю, Германия – это мощное социальное государство. И если Германия давала, значит, приезжим какие-то привилегии, но не более того, чем своим немцам, ну вот, допустим, чуть к медицине, предположим, концлагерь, скажете? Да, скажу, концлагерь. Вот мой знакомый в молодые годы, ну, как молодые, 40 ему было, приехал. У него не было 4 зубов.
отдельно стоящих, не подряд, а отдельно. Может, подряд та же история, не знаю. Вот. Сразу же ему выдали предписание вылечить все зубы. Ему бесплатно поставили 4 моста. Зубы, которые не видны сзади, они железные, ну, как блестящие, а которые видны, вот спереди мост кончается у него, и зуб виден спереди, он улыбнется, зуб виден. Эти зубы сделаны эмалевые, ну, я не знаю, там, фарфор, искусственное что-то, но они неотличимые. То есть все, значит, и потом, когда в 15-е годы сирийцы сюда хлынули, теперь вот с Украины народ кинулся сюда. Если их принимают здесь и дают им убежище какое-то, бесплатно всем лечат зубы. Бесплатно всех обследуют, чтобы не было у человека ни сифилиса, ни какой-то дряни. Не выкинут из страны, конечно, а будут лечить. Это вот такая система. Если приняли человека, его обслужат. А у него ни страховки медицинской, ничего нету. И обслужат бесплатно. Но это уже другая штука. Сегодня-то я рассказываю нам с вами про транспорт. Германия – единственная страна в Европе, а может быть и в мире, в которой все вот эти пригородные поезда взаимосвязаны. То есть они утром стартуют и по документам, опять же германским, стартует примерно около 5000 поездов одновременно со всех станций узловых или каких-то там, я не знаю. И если вы едете вот на собаках, допустим, в Берлин, то вы приедете на какую-то станцию, тоже Хале на реке Зале или в Лейпциг, он там рядышком. И по расписанию у вас будет, что, значит, через 7-10 минут, ну, от силы 20, у вас будет следующий поезд до следующей станции. Ну, какой-нибудь Виттенберг или Дессау. Дессау – знаменитая станция. Там собирали юнкерсы. Там музей юнкерса, аэродром почти уже в городе, он сейчас юнкерса. Вот эти гадкие юнкерсы в этой Дессау и существовали Великую Отечественную. Вот приезжаешь в Дессау, и опять у тебя 6, 10, 15 минут следующий поезд. И вот в любую сторону, в какую вы поедете, с любой станции, вы можете на станции в автомате взять расписание, там надо напечатать, натыкать пальчиком, куда вам надо и когда надо стартуете вы. И на бумажечке вам вывалится расписание, где пересадка, какой номер поезда, сколько минут ждать, какой путь, какая платформа. Вот это существует тоже как вот незыблемо. Ну, визжат все, говорят, что сейчас стало хуже. Да, может быть, стало хуже. Вот я в 24-м году махнул на родину, приезжаю в Магдебург из Эрфурта. Это 2 часа езды без пересадки на поезде. И опа, мой следующий поезд отменен. Вот хоть ты тресни, хоть бегом беги. Но хорошо, у меня до Берлина, значит, был такой запас, что я час посидел, через час пришел другой поезд, и я на нем уехал в Берлин. На автобус на мой я не опоздал. Вот. Это нарвался я вот единственный раз, скажу я вам, отмену вот такую, которую я не ждал за 27 лет жизни тут. Но бывает, что поезда задерживаются, приходят поздно, и твой поезд тебя не дождался. Вот с такими вещами тоже встречался я. Но есть тут такая штука, что вот когда вечером поезда уже последние, ну, скажем, 10 часов вечера, 11 часов, здесь пригородное движение прекращается примерно в час ночи, ну и в 4, в полпятого стартует снова. Так вот, где-то предпоследний поезд, и если он имеет какие-то задержки по какой-то причине, то все обращаются к проводнику, а проводник в поезде есть обязательно. Вот у нас пересадка там на такой-то станции. И проводник по железной дороге связывается, и поезд, как правило, будет вас ждать, если вот у вас там собралась компания, там 5-7 человек, и вы, значит, на другой станции должны пересесть. Мои дети, когда мы жили в другом городке, в Тюрингии, мои дети учились уже в Эрфурте, в специальной школе, с углубленным, значит, изучением немецкого. Ну, приехали же не в зуб ногой по-немецки-то. Почти. Ну и вот,
пересадка была до нашего городка в 20 километрах. И когда поезд последний практически, был такой случай, да, вот я его и рассказываю, пришел, и у них, значит, набралось там двое моих, ну и там еще стариков там двое-трое. Все, железная дорога вызвала такси, и их на такси привезли вот к нам на конечную точку. То есть никто ночевать там на станции не оставит. Здесь станции, значит, вот полустанки всякие, они не очень уютные, потому что нет, ну вот если совсем полустанок, ни кафешек, отопления нет. Вот человек остается, зайдет внутрь, там холодрыга, как в сарае. Вот. А если еще эта станция подземная, вот как Эрфурт, под 10 путями, подземелье такое огромное, оно торгово такое, не развлекательное, а торговое. Там забегаловки, еда, значит, магазины. Ну и выходы на платформы, они же не запираются, не закрываются, эскалаторы там наверх. Вот, и через все это дует, особенно зимой. Зимой холодрыга, будь здоров, то есть в эту подземную трубу продувает. И не дай бог остаться там, конечно. Поезда уже не ходят, и вот часа 4 ты до следующего поезда будешь сидеть, значит, в этой холодрыге ждать. Если денег нет, конечно, на гостиницу. Гостиницы прямо рядышком, но стоит дорого там. За ночлег возьмут 40 сразу. Ну да ладно. А вот маленькие это станции, да причем если еще дети, конечно, им дали таксишку, все, они сели, их привезли до дому. Вот про такую вот жизнь, поверхностную, может быть, я не касаюсь работодателей пока, но мы об этом еще поговорим, если вам будет интересно. Вот. Если у вас будут вопросы ко мне, давайте, пишите, вернее. Я вам расскажу прямо по пунктам, отвечу на то, на сё, на пятое, на десятое. Про транспорт, может быть, даже и продолжу что-нибудь рассказывать. Всего доброго, до новых встреч, как я говорю. Будьте счастливы.

Вот такой, можно сказать, зачин, уважаемые друзья. Если вам интересно, если вам понравилось, если у вас есть вопросы, найдите меня в соцсетях. Ведь мы начали разговор сегодня о жизни в Германии как раз с соцсетей. И вот у меня есть аккаунты ВКонтакте, Колмогоров Геннадий Дмитриевич, в Одноклассниках, то же самое, Колмогоров Геннадий Дмитриевич, в Фейсбуке у меня есть контакт, и нашу передачу я выкладываю постоянно туда уже многие годы. Если вопрос есть, вы можете прям туда и написать, ну или позвонить на радио в Эрфурте 0361-746-74-21. Телефон радиостанции в Эрфурте, но там надо говорить по-немецки. 0361-746-74-21. Ну, а после соответствующей песни литературная страница на радио Грюнвелле. Захар Прилепин и его друзья говорят о Денисе Давыдове.

0: Купец не уступил.
1: Сейчас на радио Гринвейле прозвучит вторая часть беседы на радио «Спутник» о герое Отечественной войны 812 года Денисе Васильевиче Давыдове.
2: Да, поляков еще, видимо, оскорбило до какой степени, до чертоседлости. Вот, до какой степени, когда куда-то в белорусские, в это самое, в украинские местечки Давыдов со своими подразделениями заходил, он сразу у евреев собирал разведданные. Он очень, как бы, это, пользовался этой взаимной нелюбовью. Вот, это вот такая тактическая такая тонкость, да?
3: Я думаю, он научился этому еще, когда преследовал Наполеона в 12-13 году, партизанил. И я потом перешел и на территорию, соответственно, Европы, когда начался зарубежный поход. Я напоминаю тогда, что все, скажем, евреи царства польского встречали русскую армию с абсолютным восторгом и считали русских освободителями. Наполеона они не любили. Вот.
2: И поляков тем более.
3: Поляков тем более не любили, да. И поэтому Давыдов тогда еще с ними отладил отношения. Это еще отдельная история, про которую я тоже пишу в своей книжке. Очень важная. Вот этот сам по себе стиль, сам по себе образ Дениса Давыдова, он подкупил, кстати, тоже советскую, соответственно, историографию и советскую идеологию, потому что он же в армяке с бородой, переодетый не как все вот эти вот в аксельбантах, там, да, а он с народом, среди народа. Он как бы революционный демократ в самом полном смысле слова. Да? И его нравилось особенно популяризировать, потому что одно дело рисовать вот эти все вещи, как бы, да.
2: Венгерочки, винтики там.
3: А тут, как бы, он, я думаю, что он вполне себе осмысленно сделал кальку с Емельки Пугачева, потому что там расстояние совсем небольшое. Емельян Иванович Пугачев 1775 год, а он через 9 лет после этого рожден. Ну, то есть это, для него это вчерашний день. Угу. Это для нас, может, кажется, что Пугачев это одно, а Давыдов это другое. Да это рядом.
2: Нет, потом казаки. Это же его окружение.
3: Понятно. Но казаки казаками. Все воевали с казаками, но чтобы переодеться в армию и бороду эту отрастить, эту окладистую, и он въезжает в селение, как въезжал Пугачев. Сзади казаки, впереди едет он, а батюшка Емельян Иванович едет нас освобождать. Просто практически император, за кого там выдавал себя Емельки Пугачев?
2: Петрофёдорович.
3: Такой был у него вид. И это был стиль. Просто для того, чтобы остаться в истории литературы, как мы все с вами прекрасно знаем, нужен свой миф и нужен свой стиль. Есть стиль Маяковского, стиль Лермонтова, стиль Пушкина, стиль Есенина. Все это мы понимаем. А у Давыдова вот этот свой стиль, и он подкупал. Его и на портретах так рисовали. Он же в этой одежде, он воевал только в период
2: партизанщины.
3: Полгода
2: буквально.
3: Да. А военная его карьера несколько десятилетий. Так-то он обычно в другом был.
2: Там доходило до поразительных вещей уже не с бородой, а с усами. Ну, гусарский символ, конечно. И вот Давыдова за поощрение, за какие-то очередные подвиги хотят перевести командовать бригадой. То есть повысить до генеральской должности. Там с генералами тоже отдельную историю разберем. Вот, егерские. Егеря – это тоже это не егеря, которые там на охоте помогают. Это по тем временам достаточно серьезный спецназ. Причем это недалеко базируется, эта бригада недалеко от его орловского имения. Ну, в общем, куда ни посмотри, все прекрасно. Надо быстрее бежать, принимать командование и служить дальше. Давыдов отказывается. Почему? А потому что егерям не положены усы. Давыдов не может себя представить, и никто его уже на тот момент не может представить без гусарских вот этих усов. Ус Давыдова, вот, это как, извините, это самое, да, все, один из самых важных тогдашних символов военных.
3: Друзья мои, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим про Дениса Васильевича Давыдова, про его стихи, про его войны, вернее, как партизаны его... пожалуй, знают даже больше, чем как поэта. А между тем, у него есть стихи в настоящей пушкинской классической силе. Я обычно стихи не читаю в нашей программе, но я очень люблю это стихотворение и не могу не поделиться с вами его содержанием. 1829 год. «Бородинское поле» называется. «Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу попрали сильные. Счастливцы, горделивы, невольным пахарем влекут меня на нивы. О, ринь меня на бой! Ты опытный в боях, ты голосом своим рождающий в полках погибели врагов предчувственные клики, вождь гомерический Багратион великий. Простри мне длань свою, Раевский, мой герой, Ермолов, я лечу, веди меня, я твой, о, обреченный быть побед, любимым сыном, покрой меня, покрой твоих перунов дымом. Но где вы? Слушаю, нет отзыва. С полей умчался брани дым, не слышен стук мечей, и я, питомец ваш, склонясь головой у плуга, завидую костям соратника или друга.
2: Браво.
3: Да, 1829 год, он после этого, между прочим, еще повоевал. Вот, но какое стремление у человека вернуться к делам ратным, делам боевым, и какое уважение к своим великим собратьям, предшественникам и генералам. Раевский, Багратион,
2: Ермолов. Багратион был адъютантом много.
3: Да, да, да. И это еще раз мы отвечаем на вопрос, почему он не описывал свои военные подвиги. Он слишком уважал тех людей, которых он просто напрямую соотносил с героями античных времен и любых мифологических времен.
4: Я сделаю еще одно маленькое замечание вот по поводу того, что у него шло в поэзию, что шло в прозу. Был замечательный эпизод. По-моему, это 12-13 год. Опять-таки партизанщина, и он, естественно, со своими гусарами общается и на русском, и на французском, приезжает в русскую деревню, а там крестьяне против него поднимают вилы, и он в шоке от этого сначала, потом пытается с ними поговорить: мужики, вы чего? Они говорят: ну вот ты говорил на французском, твои гусары говорили на французском. Он говорит: ну сейчас-то мы с вами на русском говорим. Они отвечают: ну так и в наполеоновской армии полно всякой швали, которые и на французском, и на русском говорят, все вместе. Как вот этот эпизод вместить в поэзию как таковую? Это, ну, очень изощренно надо описывать, да, что-то еще додумывать, придумывать. А вот в прозе вполне забавно и вполне смотрится.
3: Да. Кстати, я через запятую вспомню, возможно, не кстати, но это очень важный момент. У него помощник ближайший был чеченцем. То есть казаки и ближайший...
2: Это вот во времена рейдов партизанов.
3: Да-да-да. Я, конечно же, когда вот все это вижу, представляю, я сразу вспоминаю своих товарищей великих Моторолу с их казаками, чеченцами там разнообразные, вот этой вот с одеждами, с бородами, вот со всей этой вольницей такой поразительной. Видите, из века в век какие-то вещи воспроизводятся.
2: Тогда Толстой в «Войне и мире» выводят, да, и Долохов, и, прежде всего, Васька Денисов, он делает некоторую, как бы, ошибочку. Вот, потому что, если вы помните, Николай Ростов, ну, понятно, папенька, выведен папенька, вот, Николай Ростов Пьеру говорит, что будет рвать зубами всю эту крамолу, да, а Васька говорит: нет, я с вами, я... Вот, Давыдов был, конечно, не мог быть декабристом, и более того, странным образом вот это его вольнолюбие, вот этот сам дух свободы, который в нем жил, сочетался с крайним лоялизмом на самом деле. У него были поводы обижаться на царя, там вот эта вот история с Александром, да, когда после вот немыслимых своих партизанских подвигов, да, наконец он получает генеральское звание. Вот, а в это время кто-то из его родственников, вот этих вот военных, я говорю, они там все были не ниже полковника, каким-то образом вызвал раздражение у Александра Павловича, вот, императора, и тот, не разобравшись, у всех Давыдовых понизить на один чин. Вот, и Денис Васильевич под эту раздачу подпадает, вы представляете степень его вот этой вот обиды.
4: Да-да-да. Ни за что, ни про что.
3: Это не просто обида. То ты в штаб входишь героем, а потом ты опять возвращаешь, опять заходишь уже не генералом. И как все на тебя смотрят? Как это, ну, понятно. И солдаты тебя видят простые, вдруг без прежних твоих регалий и званий.
2: Вот, тем не менее, во взглядах, в мировоззрении своем он абсолютный консерватор. И, в общем, как бы такой сразу понимает, что ничего, по большому счету, что вот тут как главное оружие против вот этой публики – это смех и сарказм. Вот, написано...
3: Против либеральной публики, имеется в виду.
2: Либеральной публики, да, знаменитая современная песня, я сейчас ее, она большая, не целиком ее процитирую, вот, посвящена салону госпожи Левашовой у Красных Ворот, где по тем временам, значит, собиралась, уже современники употребляют это слово, русофобская публика, то есть они уже говорят о русофобии, не просто о либерал, а говорят об оголтелой ненависти к России, да, это вот тогдашнее эхо Москвы, а может быть, где-то и покруче. И когда, собственно, современная песня стала расходиться тоже в списках по обычаям того времени, они все себя узнавали, это было совершенно оглушительно, на них показывали пальцами, потому что вот эта современная песня, она приобрела в обществе вот невероятную какую-то популярность, потому что била, что называется, не в бровь, да? Ну, начинает говорить, что был когда-то век богатырей, а сейчас вот всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок, корчит либерала. деспотизма сопостат, равенство оратор, вздулся слепый бородат, гордый регистратор. То Матьера и Рабо он на память знает, и как ярый Мирабо вольность прославляет. А глядишь, наш Мирабо старого Гаврилова за измятое жабо хлещет в уз до врыва. А глядишь, нашего Файот, Брут или Фабрицы, мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей. Ну и далее.
3: Великолепно, да.
2: Да, и далее. Вот гостиная в лучах свечи до кенкеты, на столе и на софах кипами газет, это уже салон Левашовой. И привыспренный конгресс двух графинь оглохших, их двух жалких баронесс, чопорных и тощих. Все исчадие греха, страстная новинка, и заговорщица блоха, с мухой якобинкой, и козявка ягоза, девка пожилая, и рябая стрекоза, сплетня записная. И комар студент хромой в кучерской прическе, и сверчок крикун ночной, друг крылова моськи. И мурашка филантропа, червяк голодный, и Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный.
3: Вы обратите внимание, конечно, перечисление вот этих насекомых, конечно, отсюда Корней Чуковский,
2: да, стырил,
3: и в руке его горит маленький фонарик, вот он летит, маленький комарик.
2: Маленький там, комарик, да. И Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный. Вигель, знаменитый гей того времени, тоже как бы принадлежавший к этой компании, прямо назван по имени. А и убийственная. Не пожалел боевого товарища Чаадаева, старых барень-духовник, маленький абатик, что в гостиных бить привык, в маленький набатик.
3: Да, да, да.
2: Ну вот, не пожалел боевого товарища. Но тут как бы я так понимаю, что Давыдова оскорбил переход, вот этот вот демонстративный эпатажный переход Чаадаева в католичество. Отсюда абатик, набатик и вот это все, да. Да, и Чуковский, конечно, вот это вот намеренное. Чуковский, собственно, не скрывает, он нам указывает. Дважды маленький эпитет, маленький, вдруг откуда ни возьмись маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик.
3: Давайте я попробую все-таки объяснить, каким образом от своих вольнолюбивых эпиграмм, от прямых наездов на императора, от своих обид Денис Васильевич Давыдов перешел в радикально антилиберальную позицию. Как же все-таки это произошло? Надо понимать, что человек, который управляет огромными воинскими соединениями, он, в принципе, не может, тем более, если он, у него победа за победой, он, в принципе, не может быть ни пьяницей, потому что это стратегия, потому что это психология управления, потому что это знание географии, потому что это очень, это психология, чего угодно. Это очень много всего, что Давыдов демонстрировал на всех политических и географических аренах.
2: Тактическое мышление.
3: И тактическое мышление. Так вот, я к чему все это веду? Денис Васильевич Давыдов большой политический мыслитель.
2: Да.
3: И в процессе первых наполеоновских войн, в которых он участвовал, русско-турецких войн, Отечественной войны 12-го года, зарубежного похода, а затем подавления польского восстания, он пришел ко многим только сейчас для нас становящимся очевидным выводом. Он пришел к тому, что Европа, как тогда и Пушкин сформулировал, неблагодарна нам, ведет по отношению к нам себя с какой-то свинской неблагодарностью. То есть мы положили десятки, сотни тысяч жизней, потеряли колоссальное количество аристократии своих лучших сынов и народа нашего чернорабочего и казаков, спасая Европу от наполеоновского зла. И Европа была необычайно счастлива тому, и он шел по этой Европе, видел, как нас любили не только в Польше, в самой Франции, с каким встречали восторгом, как тогда, очень короткий период вообще нашей совместной истории, любили в Англии русское воинство. И вот проходит смешное какое-то количество лет после 1814 года, там 17-18 лет какие-то, там 13-14. Да, 15-16 лет, и начинается польское восстание. На секундочку, это не восстание Польши за свою свободу, тут надо все-таки делать некоторые поправочки, потому что, во-первых, Польша вошла не только в состав России по итогам 1814 года, ее разделили несколько европейских стран между собой, и по большей части мы вернули свои прежние русские, древнерусские земли, в том числе и Украину, и Белоруссию. Мы себе их вернули, хотя там, по договору с европейскими державами нам и Варшава тоже досталась. Там. Да, так получилось. Но когда поляки подняли восстание и совершенно зверским образом начали уничтожать наших застигнутых в казармах солдат и офицеров убивать, поляки тут же объявили, что они претендуют на возвращение земель Украины и Белоруссии, вплоть до Киева, который они считали своей землей. И тут совсем недавно, казалось бы, освобожденные от наполеоновского зла европейцы, в том числе французы и в том числе англичане, собирают свои сенаты, парламенты, военные советы и говорят, что мы должны выступить
5: выступить на стороне Польши во время этого восстания. И Давыдов, конечно, приходит в полный шок, как и разумная часть российского общества, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин, который пишет тогда клеветникам России, куда вы претесь? Вы только что, мы вас еле согнали с территории России, вы опять собрались к нам. Вот, ну, Пушкин-то пишет это, собственно, из России, а Давыдов со всем этим напрямую столкнулся. Более того, он столкнулся еще и с тем, что далеко не все простые поляки, простой польский народ, что называется, поддерживает это сугубо шляхетское восстание. То есть люди не идут, многие вообще не понимают, зачем им это надо, что-то там шляхта против России быкует, как сегодня бы сказали бы. Да? И он понимает серьезную политическую русофобскую подоплеку всего происходящего и с не меньшим, чем Пушкин, уделением узнает, что там, в Петербурге, огромное количество разнообразных персонажей уже болеют за поляков, уже болеют за просвещенную Европу. Говорит, ну как мы, вот это вот русское быдло, как мы можем там притеснять замечательных поляков? Ну что, что они хотят себе вернуть Украину, Белоруссию и Киев? Ну что? Ну зато у них конституция, зато у них цивилизация, зато они европейский народ. А мы-то кто, чтобы вот, собственно говоря, с ними бодаться? Это совершенно как бы вот то самое упомянутое Алексеем «Эхо Москвы». Это все эти персонажи, которым не жалко ни Украину, ни Белоруссию, лишь бы у нас тут было как в Европе. Это все Денису Васильевичу Давыдову стало понятно уже тогда. Он все понял про этот высший свет, который перестал с Пушкиным здороваться за стихи к летникам России. Он все понял за этих удивительных людей, у которых вот братья, отцы, даже не деды, воевали только что в 12, 13, 14 году, погибали, доходя до Парижа в огромном количестве, а они сейчас уже болеют за поляков. А поляки, я напоминаю, что поляки поставили Наполеону корпус 80 тысяч отборного спецназа. Это они мощные драгуны, они воевали безукоризненно, они жгли наши церкви, они убили огромное количество мирного населения. Они звероваты воевали. Поляки, и, собственно, в наказание за это взяли не только себе Украину и Белоруссию, но еще и Варшаву. Поменьше воюйте против русских. И проходит смешное количество лет, и у нас уже наша аристократия, наши вот эти вот разнообразные персонажи, вот эти вот муж женоподобные, всякие вот эти старухи и гигасы, начинают болеть за поляков и за желающих реванша французов и за англичан, которые хоть и были наши совсем недавние союзники, которые говорят, ну что-то русские слишком популярны стали в Европе, слишком все у них хорошо, и они, как и после Великой Отечественной войны, у них-то начинается что-то, может быть, мы этих победителей сами побьем, потому что больно много они на себя берут. Они подумают, что им все позволено. Вот то, что понимал, я повторяю, Денис Васильевич Давыдов как политический мыслитель, и то, что он написал в своей работе о Польше. Это абсолютно актуально прямо в наш сегодняшний день.
4: Про актуальность поэзии, образа Дениса Васильевича Давыдова проведут такую линию. Во-первых, для Пушкина, для поэтов его круга, это старший товарищ, учитель, это все понятно. Да? Для поэтов Серебряного века, не знаю, не скажу, с трудом представляю, это, наверное, поколение, которое пропустило Дениса Васильевича, а вот уже пролетарские поэты начинают его воспринимать. Но, естественно, он становится вновь максимально актуальным во время Великой Отечественной войны, когда вновь начинается партизанщина.
5: Ну, не пролетарские все-таки поэты, они ни черта не читали и были мало образованы. Конечно, советские поэты 30-х годов, да, прошедшие уже лет институт.
2: Для
5: Шубина, да. Для Симонова, для Долматовского, Давыдов. Это прям прямой их предшественник. Абсолютно. Они к нему апеллируют.
4: Да. Так четче, так правильнее.
2: Да, абсолютно. Аж в 1860 году выходит собрание сочинений Давыдова. Вот либеральная тогдашняя уже существующая, достаточно серьезно существующая критика, примерно тоже вот нашли, что издавать, все, да забудьте его там, все, вот это вот все было. Вот, а что касается его прозы, это до сих пор неоцененный какой-то актив невероятный, какой-то очень серьезный ресурс. Во-первых, сама вот стратегия и тактика партизанской войны, которую он детально описывает, он же, по сути, изобрел, потому что были партизанские действия еще во время Ливонской войны, когда, собственно, войска Грозного стали терпеть поражение, когда Стефан Баторий возглавил Речь Посполитую, вот, и нанес несколько чувствительных поражений и переместилась на территорию России уже война. И вот тут как бы Баторий пишет своим приближенным туда, в Краков. Вот, а вот на территории-то как бы Московии с русскими воевать невозможно. И описывает действия, похожие на партизанские войны. Но она оказалась забыта. И, собственно, по сути, когда Давыдов приходит к Барклаю, вот летом 2012 года, да, вот, и говорит, что неплохо бы, вот, я готов возглавить вот такой отряд и заняться такого рода
5: делом. Я, кстати, напоминаю, что
2: он придумывает.
5: Это произошло накануне Бородинского сражения. Бородино вообще было его имением. Там, да. И, видимо, ему так было больно, что сейчас его разнесут в хлам все его имение. Он говорит, отпустите меня с небольшим отрядом, и я там начну там резать коммуникации. И они восприняли это как чепуха какая-то. Ну, типа, ну ладно, Давыдов и плюс там 50 человек будет меньше, даже не заметим.
2: Опустили. Ну, казаков еще возьму.
5: Да, казаков возьму, да. А потом выяснилось, какое это имеет невероятное стратегическое значение. Они не понимали тогда, честно говоря, никто не оценил. Просто отмахнулись, типа, ладно, иди завтра в сражение, иди. И вот, извини, Леш, перебил, пожалуйста. Но это действительно он придумал, он создал эту
2: теорию партизанской войны. Да, да, да. Создатель, потому что я говорю, да, была предыстория во времена Ливонской войны, но оказалась прочно забыта, а Давыдов, по сути, создатель, и он, Барклай-то, в общем, как бы был человек, который, ну, достаточно компромиссный, мог согласиться, то он его очень долго убеждал. Угу. И потом уже, когда результаты стали совершенно очевидны, вот тут как бы, вот, Кутузов уже, когда стал главнокомандующим, очень неоднократно говорил, что вот это была абсолютно счастливая находка, угу. Вот как бы это, вот эта вся история. Вот, более того, сами крестьяне по образу и типу вот этого давыдовского отряда стали свои отряды уже сколачивать. Это да. Уже что-то невероятное. Просто вот уже инициатива масс такая пошла.
5: Да, да. Это то, что, собственно говоря, было возобновлено в Великую Отечественную войну товарищем Сталином. Конечно, они опирались отчасти на опыт гражданской войны, но, тем не менее, это все равно Давыдов. Это Денис Васильевич Давыдов. И тут важную вещь надо говорить, что вот декабристы не рассмотрели великий потенциал народа, а Денис Васильевич-то рассмотрел великий потенциал народа. Потому что, ну, прямо говоря, мышление было сугубо стратегическое, воюют военные. Вот у нас есть армия, она воюет. А народ, ну что он вообще может там, этот народ, своими вилами, своими топорами? Еще у него мозгов никаких нет, для войны нет. А Денис Васильевич Давыдов, во-первых, опирается на казаков, во-вторых, он прекрасно понимает этот невероятный потенциал знающих дороги, ежегодно, ежемесячно убивающих скот, спокойно относящихся к виду крови русских мужиков, которому французов

0: воевать в классической ситуации, то есть против кадровых войск, и мгновенно переходить в любую другую форму войны. Это для всех донбасских, ополченских командиров все это было характерно. Они сегодня городская, завтра степная, послезавтра диверсионная, какая угодно форма войны, и за счет этого какое-то время мы, конечно, выигрывали, потому что это по сути, самородки как бы, да, войны. Ну и сам Давыдов, обратите внимание, еще раз, опирался вот на этих, он вычленял этих людей немедленно, вот какие-то чеченцы, казаки, какие-то люди весьма сомнительного там как бы происхождения или вообще никакого происхождения. Они...
1: Ну, абсолютно вот для этой войны абсолютно да. нужные, вот да. для такой войны. Да, вот как раз, да, действительно, горцы, казаки, да.
0: Да, да, да.
1: Мне очень как-то приятно, интересно думать про старость Давыдова, ушедшего на покой. Ну, до старости он не дожил, но вот, вот после отставки, да, когда он живет в своем имении, занимается хозяйством, пережил любовную историю, достаточно тоже такую какую-то романтическую очень. Вот, и который вот грустит, да, думает, вспоминает своих боевых товарищей погибших, вспоминает там Багратиона, Раевского, вот, думает о современных гусарах, что-то ворчит, что жемини да жемини, а водки не полслова, да. Вот, об этом интересно думать, и вот как-то вот, это, вот, вот этот архетип старого воина в отставке, он тоже его в соответствии со своей легендой тоже прекрасно
0: понял. Ну да, да-да-да, это... Можно сравнить с поздним Катениным, был такой еще современник, тоже воин. Тоже, кстати,
1: тоже генерал.
0: Тоже генерал, да. Но, правда, в отличие от Давыдова, он в отставку ушел генералом, а когда в отставку уходили, повышали на одно звание. То есть он генералом никогда не был, в отличие от Давыдова, но дослужился, так или иначе, до генерала. А потом уже вот это вот в советское время, через даже стихи, там, не знаю, Бродского, можно вот это представить.
1: Да, на дачах вот этих генералов, да, да, да, да, да, да, да.
0: Такая архетипическая история, она для прям так и просится в экранизацию. Там далеко не только... то, что вот было показано в советском фильме с Ростовским в главной роли. Там любые сюжеты, в том числе вот я обещал поговорить про масонскую историю. Это тоже очень, очень важная история, потому что сейчас у нас вульгарные как бы наши вульгарные правые деятели без конца рассказывают, что там декабристская история, это масонская история, что там масон на масоне. Это, во-первых, неправда. Во-вторых, все-таки надо понимать ситуацию начала 19 века. Там 1807, 8, 9, там 10 годы. Там масоны были практически все. Члены царской фамилии, братья императора. И там, когда, наконец, дошли до того, что надо было запрещать и отменять масонство, вдруг выяснилось, что там, условно говоря, из 300 членов высшего генералитета 290 масонов. Там, да? Какие к чертям декабристы? Ну, значит, у нас люди, которые, собственно говоря, не уважают нас, они нам рассказывают, что декабристы были масонами, там, как бы, против восставшей, против Святой Руси. Но Святой Русью управляли масоны до какого-то времени. А? Декабристы, они были маленькие офицеры. Кто-то из них, там, возможно, был там какой-то ложь, кто-то не был. Но это такого значения не имело тогда, которое, ну, особенно на этом уровне, который сейчас этому придается. У нас и Пушкин был в масонской ложе, но быстро заскучал там. Там что-то надо, какие-то обряды. Для Пушкина все это было смешно. Давыдов тоже некоторое время побыл, тоже оттуда ушел, посчитал это нелюбопытным. И, еще раз говорю, он при всей своей симпатии там к... он понимал, что такое народ, он любил русский народ. Он, я думаю, что не очень хорошо относился к крепостничеству и ко всем этим издержкам, что и видно по его стихотворению, как они жмут мужиков все эти либералы. Он при этом отдавал себе отчет, что эти люди слишком влюблены в европейские образцы. Я думаю, что именно это его смущало больше всего. Он ощущал себя абсолютно русским человеком и искал какой-то другой формы. Потому что он понимал, что либо они будут делать у нас Европу, либо это превратится в пугачевский бунт. Либо будет чудовищное кровопролитие, либо это будет западная калька, которая в России неприемлема. И в этом смысле я его прекрасно понимаю. Он на тот момент он был во многом прав. Да? Вот на этой ноте мы, к сожалению, закончим разговор о Денисе Васильевиче Давыдове, замечательном нашем полководце и великом русском поэте. Я настаиваю на этом. И, конечно же, большом политическом мыслителе, чьи и военно-стратегические, тактические размышления и выводы верные, и политологические выводы, и представления более чем актуальны. Читайте Давыдова, думайте о Давыдове, и давайте экранизировать жизнь Давыдова. До встречи. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были Олег Демидов.
2: Всем пока.
0: И Алексей Колбродов.
1: До свидания.
3: Не отпускай меня. Дубраве шепчет август, но лето по чуть-чуть сдает свои права. И скоро над рекой сверхнет багровый парус, и в пламени сгорит опавшая листва. И в пламени сгорит опавшая листва.

0: прощую тоску. На этом 1093 выпуск программы «Радио Грюневеля» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorov. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Прости. Не отпускай меня. Пусть будет все как раньше. Не отдавай тепло и сентябрю не верь. Красивые слова. Полны осенней фальши.